30-х лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Я пишу твое имя на мокром окне, дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая, к тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: 101 и 6 FM. Алиса Плюс.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Йорис Сауканс и новости на этот час. Со следующего года Латвия планирует полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Жителям предлагают высказать свое мнение о проекте строительства парковки на улице Тарту. В Даугавпилсе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Даугавпилчан приглашают принять участие в ночи ориентирования. Далее подробнее об этих новостях. Министерство сообщения подало в Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении со следующего года регулярных и нерегулярных международных пассажирских перевозок автобусами в Россию и Беларусь. Перевозки транзитом через территорию Латвии в эти страны также будут запрещены. Согласно международному соглашению, в настоящее время действует один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года и продлевать его не планируется. В Даугавпилсе подготовлен строительный проект по обустройству автостоянки на улице Тарту 15А. Согласно проектным решениям, на территории планируется создать 60 парковочных мест для легковых автомобилей. Кроме строительства самой стоянки, предусмотрен комплекс работ по благоустройству прилегающей территории. Управление коммунального хозяйства предлагает жителям ознакомиться с проектными решениями и высказать свое мнение. Отзывы и предложения принимаются до 18 сентября по электронной почте ksp@daugavpils.lv. Полученные отзывы планируется рассмотреть и учесть при разработке полного строительного проекта. В минувшую пятницу, 4 сентября, в Даугавпилсе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Инцидент случился на дамбе недалеко от тюрьмы на улице Астоньпадсметаановембра. По словам очевидца, рейсовый автобус на пешеходном переходе сбил девочку. Пострадавшую с серьезной травмой доставили в больницу. В госполиции сообщили, что по факту происшествия начат уголовный процесс. В свою очередь в Даугавпилссатиксме сообщили, что водитель автобуса на время расследования отстранен от работы. Член правления предприятия Артис Друвинекс назвал произошедшее тревожным сигналом и отметил, что после аварии вместе с полицией планируется оценить, насколько водители автобусов соблюдают правила дорожного движения. 18 сентября 22 латвийских города, включая Даугавпилс, примут участие в одном из самых ожидаемых мероприятий активного отдыха – «Ночь ориентирования». В этом году соревнования пройдут уже в 10-й раз. В Даугавпилсе сбор участников будет проходить в центре Райниса на улице Коммунала 2. В 18 часов 30 минут начнется выдача стартовых номеров, в 20 часов будет дан общий старт. Напомним, что «Ночь ориентирования» – это трехчасовое соревнование по Рогейну, в котором команды посещают контрольные пункты в произвольном порядке, набирая очки и проверяя свою физическую выносливость и стратегическое мышление. Участникам необходимо иметь заряженный мобильный телефон с приложением QR Evented, так как регистрация на контрольных пунктах будет осуществляться путем сканирования QR-кодов. Участие в соревнованиях бесплатное, но необходима предварительная регистрация. До 14 сентября зарегистрироваться можно на сайте rogaining.lv/onacts. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба радио Алисы Плюс.
2: Все мы изначально чайники с

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 9 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 20 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 70%. Вероятность дневных осадков 15%, ночью вероятность возрастет до 25%.

ближайшем выпуске новостей. Со следующего года Латвия планирует полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Жителям предлагают высказать свое мнение о проекте строительства парковки на улице Тарту. В Даугавпилсе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Даугавпилчан приглашают принять участие в ночи ориентирования. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29-232-098. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25-691-617. В районе нового строения утеряны проездной и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессере. Контактный номер телефона 28-842-192. На остановке найден пакет с содержимым. К сожалению, информации о том, на какой остановке, какой пакет и с каким содержимым, радиостанция «Алиса Плюс» не располагает. Но есть контактный номер телефона 28-845-290. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро, в студии Алисы Плюс, Йорис Сауканс и новости на этот час. Со следующего года Латвия планирует полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Жителям предлагают высказать свое мнение о проекте строительства парковки на улице Тарту. В Даугавпилсе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Даугавпилчан приглашают принять участие в ночи ориентирования. Далее подробнее об этих новостях. Министерство сообщения подало в Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении со следующего года регулярных и нерегулярных международных пассажирских перевозок автобусами в Россию и Беларусь. Перевозки транзитом через территорию Латвии в эти страны также будут запрещены. Согласно международному соглашению, в настоящее время действует один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года и продлевать его не планируется. В Даугавпилсе подготовлен строительный проект по обустройству автостоянки на улице Тарту 15А. Согласно проектным решениям, на территории планируется создать 60 парковочных мест для легковых автомобилей. Кроме строительства самой стоянки, предусмотрен комплекс работ по благоустройству прилегающей территории. Управление коммунального хозяйства предлагает жителям ознакомиться с проектными решениями и высказать свое мнение. Отзывы и предложения принимаются до 18 сентября по электронной почте ksp@daugavpils.lv. Полученные отзывы планируется рассмотреть и учесть при разработке полного строительного проекта. В минувшую пятницу, 4 сентября, в Даугавпилсе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Инцидент случился на дамбе недалеко от тюрьмы на улице Астоньпацметановембра. По словам очевидца, рейсовый автобус на пешеходном переходе сбил девочку. Пострадавшую с серьезной травмой доставили в больницу. В госполиции сообщили, что по факту происшествия начат уголовный процесс. В свою очередь в Даугавпилс Сатиксме сообщили, что водитель автобуса на время расследования отстранен от работы. Член правления предприятия Артис Друвинекс назвал произошедшее тревожным сигналом и отметил, что после аварии вместе с полицией планируется оценить, насколько водители автобусов соблюдают правила дорожного движения. 18 сентября 22 латвийских города, включая Даугавпилс, примут участие в одном из самых ожидаемых мероприятий активного отдыха – «Ночь ориентирования». В этом году соревнования пройдут уже в 10-й раз. В Даугавпилсе сбор участников будет проходить в центре Райниса на улице Коммунала 2. В 18 часов 30 минут начнется выдача стартовых номеров, в 20 часов будет дан общий старт. Напомним, что «Ночь ориентирования» – это трехчасовое соревнование по Рогейну, в котором команды посещают контрольные пункты в произвольном порядке, набирая очки и проверяя свою физическую выносливость и стратегическое мышление. Участникам необходимо иметь заряженный мобильный телефон с приложением QR Evented, так как регистрация на контрольных пунктах будет осуществляться путем сканирования QR-кодов. Участие в соревнованиях бесплатное, но необходима предварительная регистрация. До 14 сентября зарегистрироваться можно на сайте rogaining.lv/onacts. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба радио Алисы Плюс.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 9 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 20 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 70%. Вероятность дневных осадков 15%. Ночью вероятность возрастет до 25%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietā Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazākas spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
6: А размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

ближайшем выпуске новостей. Региональные пассажирские перевозчики организуют акцию протеста. Знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились. Самоуправление Даугавпилса расширяет доступность социальных услуг для людей с ограниченными возможностями. В Даугавпилсе вновь пройдет фестиваль короткометражного кино «Manhattan Short». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: уже не срочно.
1: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. «Алиса Плюс»

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29-232-098. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25-691-617. В районе нового строения утеряны проездной и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессере.

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Региональные пассажирские перевозчики организуют акцию протеста. Знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились. Самоуправление Даугавпилса расширяет доступность социальной

коммунальных услуг для людей с ограниченными возможностями. В Даугавпилсе вновь пройдет фестиваль короткометражного кино «Manhattan Short». Далее подробнее об этих новостях. В среду, 16 сентября, перевозчики, работающие по долгосрочным десятилетним договорам, на один день прекратят выполнение заказанных государством региональных автобусных перевозок. Об этом сообщили в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. Причина акции – затянувшийся спор о пересмотре условий долгосрочных договоров. Ассоциация требует срочно решить вопрос индексации долгосрочных договоров и предусмотреть дополнительное финансирование из-за роста расходов. В частности, перевозчики указывают на существенное подорожание топлива. Напомним, сейчас правительство рассматривает возможность выделения еще почти 10 миллионов евро, чтобы оплатить уже заказанный государством объем перевозок. Знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились, особенно в чтении. Это показало новейшее международное исследование по оценке учебных достижений учащихся, которое проводится в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Со стороны Латвии в исследовании приняли участие 268 школ и 6968 учащихся. 85% участников – ученики 9 классов. 15-летние подростки в рамках исследования выполняли задания по математике, чтению, естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом, средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 пункт, что почти в два раза превышает среднее падение показателей в других странах. Даугавпилское самоуправление в рамках проекта по доступности социальных услуг объявила процедуру закупки улучшения среды специализированной мастерской в многофункциональном центре социальных услуг «Предейте». Срок подачи предложений до 12 октября. Предполагаемый срок выполнения работ – 9 месяцев. В рамках проекта в центре «Предейте» будет создано 10 новых мест обслуживания для совершеннолетних лиц с психическими расстройствами, имеющих первую или вторую группу инвалидности, что повысит доступность социальных услуг в городе. Общая стоимость проекта составляет 1 миллион 73 888 евро, из них 912 804 евро – это финансирование еврофондов. Срок реализации проекта – до 31 декабря 2029 года. Осенью в Латвии, в том числе в Даугавпилсе, традиционно проходит международный фестиваль короткометражного кино «Manhattan Short». В этом году фестиваль пройдет уже в 14-й раз и объединит зрителей в 10 городах страны. В Даугавпилсе показы состоятся в медиа-зале «Дома единства» 24 сентября в 18 часов, 26 сентября в 16 часов, а 30 сентября в 18 часов. Зрителям для голосования представят 10 финалистов, отобранных для международной конкурсной программы. Продолжительность программы составляет около 2,5 часов, возрастная рекомендация 12+. С новостями в студии был Юрис Саукан, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 9 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 20 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 70%. Вероятность дневных осадков 15%. Ночью вероятность возрастет до 25%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
2: Также можно и без пастеризации.
1: Все вопросы по телефону 288-67-313.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: С добрым утром!
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi?
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man vietu arī.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
3: Kā? Jau gatavs?
7: Ticu veiksmē! Veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 eiro. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 eiro.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.
12: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
13: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
14: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

В ближайшем выпуске новостей. Со следующего года Латвия планирует полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Жителям предлагают высказать свое мнение о проекте строительства парковки на улице Тарту. В Даугавпилсе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Даугавпилчан приглашают принять участие в ночи ориентирования. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29 232 098. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25 691 617. В районе нового строения утеряны проездное и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессере. Контактный номер телефона 28 842 192. На остановке найден пакет с содержимым. К сожалению, информации о том, на какой остановке, какой пакет и с каким содержимым, радиостанция «Алиса Плюс» не располагает. Но есть контактный номер телефона 28 845 290. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Йорис Сауканс и новости на этот час. Со следующего года Латвия планирует полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Жителям предлагают высказать свое мнение о проекте строительства парковки на улице Тарту. В Даугавпилсе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Даугавпилчан приглашают принять участие в ночи ориентирования. Далее подробнее об этих новостях. Министерство сообщения подало в Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении со следующего года регулярных и нерегулярных международных пассажирских перевозок автобусами в Россию и Беларусь. Перевозки транзитом через территорию Латвии в эти страны также будут запрещены. Согласно международному соглашению, в настоящее время действует один регулярный автобусный маршрут.

маршрут из Латвии в Россию. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года и продлевать его не планируется. В Даугавпилсе подготовлен строительный проект по обустройству автостоянки на улице Тарту 15А. Согласно проектным решениям, на территории планируется создать 60 парковочных мест для легковых автомобилей. Кроме строительства самой стоянки, предусмотрен комплекс работ по благоустройству прилегающей территории. Управление коммунального хозяйства предлагает жителям ознакомиться с проектными решениями и высказать свое мнение. Отзывы и предложения принимаются до 18 сентября по электронной почте ksp@daugavpils.lv. Полученные отзывы планируется рассмотреть и учесть при разработке полного строительного проекта. В минувшую пятницу, 4 сентября, в Даугавпилсе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Инцидент случился на дамбе недалеко от тюрьмы на улице Астоньпадсметановембра. По словам очевидца, рейсовый автобус на пешеходном переходе сбил девочку. Пострадавшую с серьезной травмой доставили в больницу. В госполиции сообщили, что по факту происшествия начат уголовный процесс. В свою очередь в Даугавпилс Сатиксме сообщили, что водитель автобуса на время расследования отстранен от работы. Член правления предприятия Артис Друвинекс назвал произошедшее тревожным сигналом и отметил, что после аварии вместе с полицией планируется оценить, насколько водители автобусов соблюдают правила дорожного движения. 18 сентября 22 латвийских города, включая Даугавпилс, примут участие в одном из самых ожидаемых мероприятий активного отдыха – «Ночь ориентирования». В этом году соревнования пройдут уже в 10-й раз. В Даугавпилсе сбор участников будет проходить в центре Райниса на улице Коммунала 2. В 18 часов 30 минут начнется выдача стартовых номеров, в 20 часов будет дан общий старт. Напомним, что «Ночь ориентирования» – это трехчасовое соревнование по Рогейну, в котором команды посещают контрольные пункты в произвольном порядке, набирая очки и проверяя свою физическую выносливость и стратегическое мышление. Участникам необходимо иметь заряженный мобильный телефон с приложением QR Evented, так как регистрация на контрольных пунктах будет осуществляться путем сканирования QR-кодов. Участие в соревнованиях бесплатное, но необходима предварительная регистрация. До 14 сентября зарегистрироваться можно на сайте rogaining.lv/onacts. С новостями в студии был Юрий Саукан, информационная служба радио Алисы Плюс.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 9 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 20 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 70%. Вероятность дневных осадков 15%, ночью вероятность возрастет до 25%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Daugavpilī, Rīgas iela, elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 62-63.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентару Мэбблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentaromeblos.lv.
5: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Региональные пассажирские перевозчики организуют акцию протеста. Знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились. Самоуправление Даугавпилса расширяет доступность социальных услуг для людей с ограниченными возможностями. В Даугавпилсе вновь пройдет фестиваль короткометражного кино «Manhattan Short». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29-232-098. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25-691-617. В районе нового строения утеряны проездное и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессере. Контактный номер телефона 28-842-192. На остановке найден пакет с содержимым. К сожалению, информации о том, на какой остановке, какой пакет и с каким содержимым, радиостанция «Алиса Плюс» не располагает. Но есть контактный номер телефона 28-845-290. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натуральных

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Йорис Сауканс и новости на этот час. Региональные пассажирские перевозчики организуют акцию протеста. Знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились. Самоуправление Даугавпилса расширяет доступность социальных услуг для людей с ограниченными возможностями. В Даугавпилсе вновь пройдет фестиваль короткометражного кино «Manhattan Short». Далее подробнее об этих новостях. В среду, 16 сентября, перевозчики, работающие по долгосрочным 10-летним договорам, на один день прекратят выполнение заказанных государством региональных автобусных перевозок. Об этом сообщили в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. Причина акции – затянувшийся спор о пересмотре условий долгосрочных договоров. Ассоциация требует срочно решить вопрос индексации долгосрочных договоров и предусмотреть дополнительное финансирование из-за роста расходов. В частности, перевозчики указывают на существенное подорожание топлива. Напомним, сейчас правительство рассматривает возможность выделения еще почти 10 миллионов евро, чтобы оплатить уже заказанный государством объем перевозок. Знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились, особенно в чтении. Это показало новейшее международное исследование по оценке учебных достижений учащихся, которое проводится в рамках Организации экономического сотрудничества и развития.

стороны Латвии в исследовании приняли участие 268 школ и 6968 учащихся. 85% участников – ученики 9 классов. 15-летние подростки в рамках исследования выполняли задания по математике, чтению, естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом, средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 пункт, что почти в два раза превышает среднее падение показателей в других странах. Даугавпилское самоуправление в рамках проекта по доступности социальных услуг объявило процедуру закупки улучшения среды в специализированной мастерской в многофункциональном центре социальных услуг «Предейте». Срок подачи предложений до 12 октября. Предполагаемый срок выполнения работ – 9 месяцев. В рамках проекта в центре «Предейте» будет создано 10 новых мест обслуживания для совершеннолетних лиц с психическими расстройствами, имеющих первую или вторую группу инвалидности, что повысит доступность социальных услуг в городе. Общая стоимость проекта составляет 1 миллион 73 888 евро, из них 912 804 евро – это финансирование еврофондов. Срок реализации проекта – до 31 декабря 2029 года. Осенью в Латвии, в том числе в Даугавпилсе, традиционно проходит международный фестиваль короткометражного кино «Manhattan Short». В этом году фестиваль пройдет уже в 14-й раз и объединит зрителей в 10 городах страны. В Даугавпилсе показы состоятся в медиа-зале «Дома единства» 24 сентября в 18 часов, 26 сентября в 16 часов, а 30 сентября в 18 часов. Зрителям для голосования представят 10 финалистов, отобранных для международной конкурсной программы. Продолжительность программы составляет около 2,5 часов, возрастная рекомендация 12+. С новостями в студии был Юрис Саукаунс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 9 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 20 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 70%. Вероятность дневных осадков 15%. Ночью вероятность возрастет до 25%.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Даугавпилī, Rīgas iela, elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu. Nāc un atrodi savu pērli!
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1,25 €. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kg 6,99 €.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Акціонерне общество Латвийс кредитнемей полідзібс програма. Чесні кредити для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Spokojno. Vy v bezopasnosti. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29-232-098. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25-691-617. В районе нового строения утеряны проездное и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессере. Контактный номер телефона 28-842-192. На остановке найден пакет с содержимым. К сожалению, информации о том, на какой остановке, какой пакет и с каким содержимым, радиостанция «Алиса Плюс» не располагает. Но есть контактный номер телефона 28-845-290. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Казалось бы, полотенце – вещь простая. Постирал, высушил, снова пользуешься. Но со временем оно почему-то становится жестким, плохо впитывает воду и уже совсем не похоже на то самое мягкое полотенце из магазина. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от опытных хозяек о том, как вернуть полотенцам мягкость и хорошую впитываемость. И первое, что стоит проверить, сколько стирального порошка вы используете. Если слишком много, то это не делает полотенце чище. Его остатки могут оставаться на волокнах и делать ткань грубой. Второе, не злоупотребляйте кондиционером. Он действительно делает ткань приятнее на ощупь, но постепенно может покрывать волокна тонким слоем и мешать полотенцу хорошо впитывать воду. Если полотенца уже стали жесткими, можно попробовать стирку с небольшим количеством пищевой соды. А еще один домашний способ – добавить в отделение для кондиционера около 100 мл обычного белого уксуса. Только не смешивайте уксус с отбеливателем или другими чистящими средствами. И еще один простой совет – после стирки сразу доставайте полотенце из машины, встряхивайте и не пересушивайте на полотенцесушителе. А если после всех этих процедур полотенце все равно тонкое, жесткое и почти не впитывает воду, возможно, дело уже не в стирке, а в возрасте. Значит, пора отправить его на заслуженный отдых. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть мелкие бытовые вопросы решаются с легкостью.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 9 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 20 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 70%. Вероятность дневных осадков 15%. Ночью вероятность возрастет до 25%.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» обсуждался один из главных вопросов, который беспокоит людей перед покупкой электромобиля. Сколько прослужит аккумулятор и придется ли полностью менять его через несколько лет? Разъяснение дал член правления и один из основателей Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс. Эксперт подтвердил, что аккумуляторы постепенно теряют часть первоначальной емкости. Это естественный процесс, характерный для любой батареи. Однако реальные данные показывают, что снижение происходит медленнее, чем многие опасаются. По словам Яниса Бекерса, к пробегу примерно в 150 тысяч километров типичная потеря емкости составляет около 10-13%. Это означает, что батарея сохраняет большую часть ресурса, а автомобиль остается пригодным для повседневного пользования. Современные аккумуляторы во многих случаях способны прослужить дольше самого автомобиля. Исключения встречаются главным образом среди отдельных ранних моделей, где система поддержания температуры батареи была менее совершенной. Новые же автомобили значительно лучше защищают аккумулятор от перегрева и переохлаждения. Распространен и другой миф. Если с батареей возникает проблема, владельцу обязательно придется менять весь дорогостоящий аккумулятор. Янис Бекерс объяснил, что батарея состоит из отдельных модулей. Во многих случаях ремонт ограничивается заменой конкретного неисправного блока. Количество сервисов, способных выполнять такие работы, в Латвии постепенно растет. По мнению эксперта, вместе с увеличением числа подержанных электромобилей будет развиваться и специализированное обслуживание. После использования в автомобиле батарея также не обязательно становится отходом. Когда ее емкости уже недостаточно для желаемого запаса хода, аккумулятор можно применять для хранения энергии, произведенной солнечными панелями, в частном доме или на энергетическом объекте. Там не требуется такая же высокая мощность, поэтому батарея может работать еще много лет. И только после второй жизни аккумулятор направляется на переработку. По словам Яниса Бекерса, европейские предприятия способны возвращать в оборот значительную часть содержащихся в нем материалов – от 85 до 98%. Эксперт привел показательный пример. Завод по переработке аккумуляторов в Норвегии рассчитывал на большой поток батарей от электромобилей, однако столкнулся с их нехваткой. Причина в том, что аккумуляторы служат дольше, чем ожидалось, а после автомобиля часто продолжают использоваться в системах накопления энергии. Перед покупкой подержанного автомобиля состояние батареи необходимо проверить так же, как у обычной машины проверяют двигатель и другие важные узлы. Однако сам аккумулятор, по мнению Яниса Бекерса, не должен автоматически восприниматься как будущая огромная проблема. Полную версию программы с участием Яниса Бекерса можно послушать и посмотреть на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».
2: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: поздравлений.
1: Радиостанция «Алиса Плюс» не претендует ни в коем случае на звание мерила точного времени, но, тем не менее, предлагаю сверить часы. Знакомые позывные прозвучали, и началась вторая половина дня. Да и часы уже начали отсчитывать начало первого. Добрый день, город любимый, солнечный, по-летнему теплый сегодня. Наши замечательные слушатели, доброго дня всем. Мои ближайшие планы сегодня идут вразрез с моими желаниями. Вот честно вам признаюсь. Погода шепчет, да что там шепчет, просто громко кричит, зовет на природу, но 3 часа эфира прямого тоже никто не отменял. Да и поводы для поздравлений, вижу, уже тоже подсобрались, поэтому будем начинать. Будем поздравлять, будем отправлять приветы, присоединяйтесь к эфиру. Все для этого готово. Для звонка номер 654-2530, номер 2020-1016 для ваших сообщений, ну а на календаре сегодня 9.09.2026.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Возможно, несколько лет назад, 9 сентября, в Даугавпилсе было вот так же солнечно и так же по-летнему тепло. И в этот день красивый, на радость своим родителям, на свет появилась девочка, которую мама с папой единогласно, единодушно назвали Яной. Яночка, с днем рождения вас сегодня поздравляют родители. Пусть в этот день приходят вновь надежда, счастье, вдохновение желают. Пусть сердце оживит любовь. Душа познает озарение. Пусть в этот день произойдет побольше радостных событий, и день рождения принесет приятных множество открытий. Добавляют уже в прозе мама с папой, наша родная, наша любимая девочка. Мы всегда рядом и очень любим тебя.

0: cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Pāradumu maiņa sākas nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 €. Un sausās brokastis Nestle 2 veidi, 375 grami, 2,99 €.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
6: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
7: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
8: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
9: А также в этот день, сентябрьский, 9 сентября, на радость родителям появилась на свет Лиана Васильева. Лиану Викторовну сегодня папа поздравляет с днем рождения. С днем рождения, дорогая дочка, взрослая моя. Ты живи, проблем не зная, и знай, что я люблю тебя. Будь здоровый, будь красивый, позитивный, деловой, уважаемый, любимый и, конечно, будь собой. Чтобы радость и удача помогали просто жить и свою судьбу построить, верить в чудо и любить. Лианочка, вот такие пожелания от папы. Лиана Викторовна, от нас тоже самые-самые солнечные, самые добрые. Будьте по-своему счастливы и пусть долгими и светлыми будут ваши жизненные дороги.

0: Laimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Настоящий патриот своей страны, человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
9: А сплошных девчонок, сплошных доченек поздравляют сегодня в самом начале эфира. «Наша взрослая красивая дочь». Так начинаются пожелания, адресованные Евгении Яроцкой. Женечка от мамы с папой. Желают, чтобы в доме всегда царил мир, уют и понимание. Пусть дети растут здоровыми, дружными и благодарными. Пусть они будут твоей главной гордостью и опорой. Пусть муж крепко держит за руку, оберегает от невзгод и разделяет с тобой все заботы. Будь счастлива, наша дорогая. Пусть на душе всегда будет спокойно, а на сердце тепло. Мы тебя очень любим и всегда гордимся тобой.

0: поздравлений.
1: 9 сентября. День особенный в жизни Марии Никитиной. Мария Никитина 40 лет назад в этот же день стала дважды счастлива. Дважды счастлива. На свет появились дочка Елена и сын Михаил. И в этом году Леночка и Миша отмечают свой юбилей. Двойняшки. От мамы пожелания Елену, Михаил, я очень надеюсь, что вы услышите. Такая прекрасная, светлая дата. У вас день рождения. Сегодня, ребята, блестят пусть от радости ваши глаза, а сердце поверит пускай в чудеса. По жизни с красивой улыбкой идите, и будет у вас все, что вы захотите. Чтоб каждый момент был счастьем согрет. Пускай так и будет, Елена, Михаил. Да, иногда нам, взрослым уже людям, необходимо возвращение веры в чудеса. С днем рождения, с юбилеем красивым!

0: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika, mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
3: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
4: За добрые слова отвечаете вы. Готовьте самые-самые. А с музыкальными сопровождениями, украшениями. Так и быть, помогу. Потихоньку исполняю ваши музыкальные просьбы, листы ожидания, ваши просьбы покидают как можно быстрее. Ну а следующая песня, которая сейчас начнет звучать, будет музыкальным подарком. То есть не просто чьим-то желанием, а музыкальным подарком. Хотя спорный вопрос, ведь музыкальный подарок – это тоже чье-то желание. В данном случае еще одна песня сейчас порадует Яну Алексееву. Яночка, крестная мама Елена поздравляет с днем рождения вас. Много пожеланий в день рождения, радости, душевного тепла. Пусть отличным будет настроение и еще успешнее дела. Ярким мир, как на цветной картинке. Даль прекрасна и простор широк. Повезет найти свою тропинку в лабиринте жизненных дорог.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сегодня гости в дом стучатся. Так начинаются пожелания, адресованные Олегу Быковскому. Олег, ну стучатся, конечно же. Кто звонком, кто сообщением. Ну так и повод же есть. Поэтому просто пусть будет день открытых дверей, день добрых слов и открытых сердец. С днем рождения. У меня для вас поздравления от сестры Наташи. И Дима присоединяется к пожеланиям. Повторюсь, сегодня гости в дом стучатся. Несут подарки и цветы, чтобы пожелать добра и счастья и исполнения мечты. Прекрасный праздник, день рождения, чтоб пожелать на целый год любви, удачи, достижений и дней прекрасных хоровод.
2: Счастье вдруг, тишине постучалось

За окном в любимом городе повышается градус. Я про тепло сейчас, а вы про что подумали? Хотя... Нет никаких хотя, рабочий день, самый разгар. Итак, повышается градус тепла. А сейчас плюс 23, но это в тени. На солнце, думаю, поболее будет. И вполне себе разогналась уже программа поздравлений. Будем двигаться в новый час.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ну вот и новый час. Всем еще раз доброго дня. Побежали минуты, отсчитывая начало второго. 9 сентября. Тут тоже не поспоришь, все тоже очень быстро. Только вчера сокрушались по поводу пробежавшего лета, но, тем не менее, с улыбкой поздравляли с началом осени и с Днем Знаний. И вот уже 9-й осенний день наступил. Для кого-то этот день обычный, будний, рабочий, для кого-то выпал праздничным. Вспоминайте, кого поздравляем и с чем, и добро пожаловать в эфир 654-2530. Если нет у вас сегодня поводов для поздравлений при такой погоде, а жара, можно сказать, сегодня точно жара, она способствует, а скорее не способствует тому, чтобы что-то придумывать, какой-то повод. Приветы. Будем отправлять музыкальные приветы. А если вдруг захочется что-то послушать, несите сюда свои просьбы. Для сообщений номер 2020-1016. Предлагаю небольшую разминку.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Ярослав Сумишевский. «Ступени вверх, ступени вниз» будет сейчас звучать эта песня. Музыкальным сегодня подарком для Елены Андреевской выбрана. Елена, ваша сестра Валентина сделала этот выбор. Поздравляет вас с днем рождения. Ее семья присоединится к пожеланиям. С юбилеем поздравляем. Счастья и радости желаем. Вечной юности души и бескрайней доброты. Пусть всегда найдутся силы жить достаточно красиво. Оставаться безупречной, быть здоровой и успешной. Пусть сбываются надежды, вмиг исполнятся мечты. Жизни долгой, безмятежной, полной счастья и любви.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Jaunajā kārtā izai materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Гентарум Эбелес.лв.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
6: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
7: Владимира Крупянского сегодня поздравляю с днем рождения. Владимир, у меня для вас пожелание от ваших сватов. Дорогой наш Володя, сват наш дорогой. Вот так начинаются пожелания. Пусть твоя душа остается молодой, даже когда календарь упрямо листает страницы. Желаем тебе крепкого, как гранит, здоровья, мягкого, как весенний дождь, настроения и стабильного, как восход солнца, благополучия. Пусть дети радуют, внуки восхищают, а каждый новый день начинается с улыбки и заканчивается благодарностью за прожитое. А как хорошо сказано, Владимир, мы присоединимся к пожеланиям ваших сватов. Музыкальным подарком песня в исполнении Натали Володя специально для вас начинает звучать.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Добрый солнечный и музыкальный одновременно привет отправляем мы Нине и Ире. Привет от подруги Ингрид.

0: эфире программа поздравлений.
1: В коллективе сегодня празднично благодаря Юлии Корженковой. Юля сегодня ягодка опять, снова и опять. Юленька, коллеги поздравляют с юбилеем. Желают, чтобы эмоции всегда были приятными, счастье и любовь необъятными, здоровье и силы несокрушимыми, а жизнь увлекательной и неповторимой. Присоединяемся искренне к этим замечательным пожеланиям. Юленька, с юбилеем! С 18-летием, судя по

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимую маму Елену Ружа, Леночка, ваши дочери Лаура и Лиана поздравляют вас с юбилеем, вижу. Для нас ты с богиней, мамуля, сравнима и очень родная, ты нами любима. Ты душу вложила, ты нас воспитала, ты самую лучшую мамочкой стала. Помни, родная, что дочки с тобою, с прекрасной мамулей, с любимой родной. Мы любим тебя от души, поздравляем. И счастья, родная, тебе мы желаем.

0: и пусть любовь считает год. Год, год, год.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: старуха вздорная листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора.

Пока о золотой осени напоминают нам только песни, намекают точнее нам только песни за окном. В любимом городе пока зелено. Ну, разве что редкие листочки желтые, конечно, мелькают, но они начали мелькать уже в летний период времени. Еще одна песня, еще одно поздравление для Яны Алексеевой. Яночка, я очень надеюсь, что вы слушаете программу. От бабушки Любы поздравления. С днем рождения, внученька. Будь всегда самый-самый, самый прекрасный, самый добрый, самый здоровый, любимый, счастливый, беззаботный. Благополучие тебе во всем. Верных и преданных подруг. Пусть все задуманное тобою всегда получается.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: А размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений.

0: Тема поздравлений.
1: Пришло сообщение, вижу, от Ксюши, от Ксении. Добрый день, пишет Ксения. Утром только доплыли в Латвию. Скоро уже будем в Даугавпилсе. Всему Даугавпилсу привет. А плыли в плыли в Латвию, точнее, Ксюша энд Ко с компанией из Швеции. И Ксюша подтверждает это видеофайлом для нас. Вижу, Ксения, да, что это, наверное, рассвет, да, был так красиво на фоне, на горизонте, и так волнуется море за бортом. Хорошо добраться вам до родных пенатов.
2: Никакая нейронная...
1: И настроение отличное пусть будет.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Как-то я заметила, что иногда из дуэтов, которые не являются дуэтами, из двух обычных, хотя какие же они обычные, звезды шоу-бизнеса, они же люди-то необычные. Так вот, из двух необычных звезд шоу-бизнеса иногда удачно складываются дуэты, и получается какая-нибудь композиция, которая смело может претендовать на хиты. Кристина Орбакайте и Авраам Руссо сейчас будут в эфире вдвоем в одной песне «Просто любить тебя». И будет звучать она музыкальным украшением для привета Тонечке. Мы сейчас все это отправим. Тоня, Тонечка, Антонина, от друзей вам привет. А повод сегодня – день изобретения новых привычек. Обязательно только добавьте туда немного вредных привычек. Ну так, в меру, Тонь. Это так я от себя уже добавляю. Да, а друзья ваши пишут, иногда привычки помогают, иногда мешают. Но кто сказал, что их нельзя изменить? Почувствуй себя изобретателем и непременно запатентуй свою новую привычку. А вдруг кому-то она пригодится? Не забудь указать ее точные параметры и побочные эффекты, если таковые имеются.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну вот мы и на финишной, но целый час, а без нескольких буквально тут секунд, у нас в запасе с вами для того, чтобы еще кого-то поздравить, еще кого-то порадовать приветом, еще что-то, чего сегодня просит душа из музыкальных композиций послушать. Звоните 654-2530 или сообщением присоединяйтесь, номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Есть сообщение с желанием познакомиться и есть просьба послушать песню Аллегровой «Я тучи разведу руками», а вот я все это сейчас воедино. Здравствуйте, любимое радио, солнечный день. Так начинается сообщение с желанием познакомиться, да, так позитивно. Хочу познакомиться с мужчиной, самостоятельным, без вредных привычек от 40 до 48. Номер телефона 28 900.

0: 23-740. 28-993-740.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

0: эфире программа поздравлений.
1: Адресовано поздравление Игорю Кукину, дорогому папочке и дедушке. Игорь, от дочери Юлии. Особый привет вижу от внука Яромира в этот день праздничный. Дорогой папочка, желаем тебе крепкого, богатырского здоровья, долгих и счастливых лет жизни, душевного спокойствия, неиссякаемой энергии. Спасибо за твою поддержку, мудрые советы, заботу и за то, что ты всегда рядом. Ты – опора и гордость нашей большой семьи. Мы тебя очень любим, ценим каждое мгновение, проведенное вместе, и гордимся тем, какой ты замечательный отец и дедушка. Пусть каждый день приносит радость и улыбки. Оставайся таким же молодым и спортивным. Твоя дочь Юлия с мужем. И большой привет и поздравления от всех родных. Мы тебя любим!

0: сын, когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А любимую сестричку Валюшу Васильеву, Валюшу Валентину, Вальчика ваш брат Михаил поздравляет вас с днем рождения. Пусть будет много времени на себя желать, на отдых и на то, что приносит удовольствие, здоровья обязательно крепкого, которое не подводит, оптимизма, который не заканчивается, дом, чтобы был полной чашей, ну а сердце пусть полнится любовью.

0: Олимпийской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
4: Слова благодарности тоже частые гости программы поздравлений. И сегодня есть за что поблагодарить одну из охранниц магазина «Лидла». Наша слушательница благодарит охранницу магазина «Лидл». Повод оперативно найдена и вернулась хозяйке, владелице сегодня оставленная в магазине сумочка. Потому что я всегда говорю, что этот город самый лучший город на Земле.

0: вертоля.
1: Программа поздравлений.
2: Когда от вас приходят сообщения с предложением «давай-ка послушаем», я всегда за, потому что тогда мне сразу становится спокойно, я знаю, какие песни выстроятся в плейлисте в буквально следующие 5 минут. Зиверт сейчас будет «давай на самый верх», и вижу просьбу, она будет сопровождать «привет», следующая песня «на большом воздушном шаре елка» будет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленный.
1: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
2: Итак, елка на большом воздушном шаре должна поспособствовать тому, чтобы грусть ушла с души у Мариночки Котовской. Мариночка, вам привет от подруги Инны. Инна пишет: не грусти, Маришка, отпуск был замечательным. И несмотря на все расстояния, я всегда рядом с тобой.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
2: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
3: Еще одно поздравление пришло, адресованное Юлии Корженковой. А Юленька, мы уже знаем, сегодня в этом году ягодка опять и снова. Подруги поздравляют Юль с юбилеем. Жанна и Ксения с юбилеем. Наша милая, наша дорогая Юлька пишут. Теперь ты сама убедилась, что 45 – это вкусный и красивый возраст. Ты и ягодка, и птичка, и роскошная женщина. Желаем тебе не забывать, что самая большая ценность – это ты. А твоя миссия – быть счастливой. Радуйся, твори, живи, дыши, вызывай восхищенные взгляды и оставайся собой.

0: эфире программа поздравлений.
1: Иногда кто-то скромно интересуется в завершении почти эфира, успеем ли? Успеем ли в данном случае послушать? Мы, конечно, успеем, я сразу отвечаю. Песню в исполнении Эмина Галарова.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Могу с чистой совестью и с чувством перевыполненного долга сказать, завершена на сегодня. Пожелать вам хорошего продолжения дня. Погода-то какая? Не сказка, а не погода. Поэтому обязательно сегодня прогуляться. Хоть чуть-чуть, хоть немного. Хотя бы с работы до дома, если есть возможность. И пусть уютным и добрым будет осенний этот вечер. Пока. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осень только началась, а у автомобилистов появилась еще одна причина быть особенно внимательными на дороге. И нет, речь не о дождях с туманом. В лесных районах на дорогу все чаще могут выходить лоси, так как сейчас у них начинается брачный период. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по безопасности дорожного движения. В сентябре лоси особенно активны. Они могут потерять привычную осторожность и неожиданно выбежать на дорогу. А учитывая, что взрослый лось может весить несколько сотен килограммов, встреча с ним для автомобиля может закончиться очень серьезно. Поэтому первое – снижайте скорость, особенно ночью, и на участках дорог, которые проходят через лес. Так у вас будет больше времени среагировать. Второе – если увидели лося у дороги или уже на проезжей части, не пытайтесь его прогнать. Не выходите из машины и не приближайтесь. В брачный период животное может быть агрессивным и совершенно по-другому реагировать на фары или сигнал. И третье, если лось все-таки оказался перед автомобилем, главное сохранять спокойствие и не делать резких движений. А если столкновение произошло, не уезжайте с места аварии и вызывайте полицию. И еще один важный момент. Если увидели одного лося, будьте особенно внимательны, ведь рядом могут оказаться и другие животные. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, и пусть на вашей дороге встречаются только хорошие попутчики.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: laimīgi, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентаро Мебелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. GentaroMebeles.lv.
7: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Daugavpilī, Rīgas iela elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli!
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man arī.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
3: Kā? Jau gatavs?
7: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP, LV, LKPP. КПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
9: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25-338-662. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25-691-617. На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29-232-098. В районе нового строения были утеряны проездной и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессера. Контактный номер телефона 28-842-192. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли.

0: плюс.
1: Вторая половина дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет солнечной и по-летнему теплой. Температура воздуха в среднем составит плюс 24 градуса. Направление ветра юго-восточное, переходящее в южное, скорость в порывах до 9 метров в секунду.

0: реклама.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня с нами на удаленной связи снова клиника Балта, Рижская клиника в лице ее заведующей Ирины Карповой. И в ближайшие несколько минут эфира речь пойдет о здоровье, конечно же. Ирина Карпова является кандидатом медицинских наук, ревматологом, дерматологом и сертифицированным УЗИ-специалистом. Ирина, я рада вас приветствовать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я тоже рада вас приветствовать.
1: Сегодня большая часть эфирного времени будет посвящена PRP-терапии, методу PRP. Он у многих на слуху, но далеко не многие знают, что это за метод. Вы, как специалист, ревматолог, дерматолог всех этих специальностей, как никто другой, сможете объяснить простым максимально для слушателя языком, что это за метод?
2: Да, действительно, этот метод используется очень давно уже в медицине. В нашей клинике мы используем тоже. Этот метод называется PRP от слова плазма, где берется кровь у человека, центрифугируется, и активированные тромбоциты дальше вводятся человеку в зависимости от диагноза. Либо это сустав, либо это сухожилие, или используется в эстетической дерматологии. Метод... Такое название довольно сложное, но на самом деле нет ничего сложного. Преимущество метода в том, что используется плазма человека, то есть мы не используем ничего чужеродного. Поэтому и при этом человек приходит и уходит в тот же самый день. Все это занимает примерно полчаса до часа.
1: А как проходит вообще, если подробнее? Можно рассказать, как это все происходит? Тоже простым максимально языком.
2: Да, приходит человек на консультацию. Обычно это или молодой человек после травмы, у кого болит сустав, или сухожилие порвано было, или связка. Или это приходит уже человек, который после 50, и у него уже есть возрастные изменения в суставах, и говорит, доктор, болит. Происходит консультация. Я, конечно, смотрю сустав, я смотрю человека и назначаю лечение PRP. В этот же день медсестра берет кровь, центрифугирует, и образуется, крови берется немного, чтобы не пугали, 10 до 50 мл, в зависимости от величины сустава и сухожилия, и делается инъекция под УЗИ-контролем. То есть или это сустав, или порванное сухожилие, при этом ускоряется процесс заживления, и только не надо ждать результата на следующий день или через 2 дня. Процесс накопительный, в течение месяца, 2-3, это все улучшается, сохраняется, если мы делаем инъекцию в сустав, то сохраняется сустав, отодвигается эндопротезирование. Если это связка, то она восстанавливается, и, соответственно, в будущем не будет проблем с этой связкой и с болями в суставе.
1: Это болезненная процедура?
2: Ну, как укол. Как взять кровь, момент, и момент укола.
1: Какие главные плюсы? Какие главные плюсы PRP-метода?
2: Главные плюсы – это безопасность, это точность введения, и это быстрый и хороший длительный результат. Это основные плюсы этого метода лечения. PRP используется не только при болях в суставе и травмах сухожилия. PRP используется в эстетической дерматологии и очень используется много и в хирургии. В эстетической дерматологии мы используем PRP, это для улучшения состояния кожи. Здесь тоже процесс накопительный. Сглаживаются морщинки, улучшается цвет лица, выглядит кожа более здоровая, упругая, молодая. PRP-инъекции делаются кожу лица, декольте, шеи, рук для того, чтобы сохранить эластичность кожи и улучшить состояние. Используем мы тоже PRP-инъекции и в трихологии для того, чтобы улучшить рост волос, если есть какие-то проблемы, и просто улучшить состояние волос у человека, если нет никаких проблем. Я упомянула, что есть такая еще отрасль, как хирургия. Тоже мы используем, ко нам приходят многие пациенты, это у кого есть язвы. Язвы на ногах, недолго не заживающие, язвы в других местах, то тоже с помощью PRP заживление происходит гораздо быстрее и лучше.
1: Очень часто... В тело человека не попадает ничего чужеродного, да? Плазма собственной крови.
2: Активные тромбоциты, которые выделяют ферменты роста и которые стимулируют регенерацию заживления тканей.
1: Скажите, Ирина, противопоказания? А противопоказания какие?
2: Противопоказания есть. Есть хронические заболевания онкологические, если человек принимает серьезные препараты. Это острые воспалительные процессы. Ну и беременным мы, конечно, тоже не трогаем уже после.
1: Даже в эстетической? Даже в эстетическом формате беременным нельзя женщинам?
2: Нельзя, но мы не рекомендуем. Да, а возрастные ее показания такового нет, но мы не рекомендуем беременным. На фоне
1: а возрастной сеанс есть какой-то?
2: Нет, никакого возрастного ценза нет. Любому человеку, который приходит к нам, мы можем предлагать инъекции.
1: То есть, если у детей есть какие-то проблемы, которым может помочь ПРП-метод?
2: Если сухожилие, да, конечно. Если была травма сухожилия, конечно, для заживления, это улучшает заживление. Да.
1: Каковы составляющие успеха? Вот основные выделите этого метода ПРП?
2: Основные составляющие успеха – это точность введения препарата. В нашей клинике используется УЗИ-аппарат, и мы вводим мы вводим именно эти инъекции в то место, куда необходимо под контролем ультразвукового оборудования. Да, поэтому это, конечно, очень важно, если мы используем или для лечения суставов и сухожилий.
1: Ирина, всеми вот этими процедурами, которые вы перечислили, и связанные со здоровьем, и с эстетикой, можно воспользоваться у вас? Можно получить у вас?
2: Это воспользоваться. Да, это все у нас в клинике, на месте, клиника Балта в Риге, на Берзника-Упиша 10. Берзника-Упиша 10 находится в самом центре города, находится недалеко от железнодорожного вокзала и автобусной станции. Поэтому приезжайте, будем рады вам помочь.
1: А если немного подробнее еще об эстетике, уделить внимание именно эстетике, уверена, любой женщине будет интересно, да? Как это проходит? Может быть, какая-то определенная подготовка нужна перед посещением?
2: Вы знаете, вы упомянули, что любой женщине, в принципе, на процедуру приходит и мужчина. Эстетикой занимаются и женщины, и мужчины, и занимаются молоденькие девушки, потому что ПРП-инъекция – это инъекция, которая стимулирует регенерацию. Одна из эстетики – это, конечно, та часть, где мы восстанавливаем уже увядающую кожу, но вторая часть – это много молодых девушек постакне, у кого воспалительные процессы на коже, остаются рубцы, и с помощью ПРП-инъекции улучшается состояние заживления и сглаживается кожа и морщинки. Мы используем ПРП после лазерных процедур. Да, после шлифовки мы тоже наносим ПРП. Таким образом, получается, что заживление и результат после лазера, он более длительное время сохраняется и лучше.
1: Ирина, скажите, пожалуйста.
2: Процедура происходит здесь на месте. Процедура маленькими уколами в кожу, поэтому мы перед тем, как делать инъекции ПРП для лица или в трихологии, мы используем локальное обезболивание, да, потому что там много-много маленьких уколов.
1: Скажите, пожалуйста, эту процедуру, ПРП-метод, нужно делать с какой-то периодичностью, повторить несколько раз, чтобы был накопительный эффект, или хватает одного раза? В эстетике?
2: Один-два раза в год рекомендуется, потому что там накопительный эффект, он в течение 2-3 месяцев нарастает, и для того, чтобы поддерживать состояние кожи, 1-2 раза в год этого достаточно. Ну, в зависимости от возраста и состояния кожи, конечно.
1: Прежде чем я перейду к вопросу рекомендации на начало осени, что касается здоровья, да, может быть, что-то еще добавим мы касательно терапии ПРП?
2: Касательно терапии ПРП, мне кажется, что мы упомянули уже все необходимые отрасли. Это хирургия, это травматология, это эстетическая дерматология, это трихология. То есть, в принципе, человеку с разными жалобами и потребностями мы можем помочь в нашей клинике. Что касается лета и что касается записи... я забыла сказать по поводу записи на ПРП. Записаться на ПРП можно и через онлайн-систему, через Avacelabs.pt или по телефону 28-770-660. Запись не длинная, запись в течение 2 недель, поэтому мы вас ждем, приезжайте, мы вам сделаем, поможем и решим любые вопросы. Что касается лета и осени, то я хотела напомнить, что у нас в клинике есть новейшее оборудование. Это фотофайндер. И, конечно, после солнышка необходимо проверить ваше наобразование кожи. И фотофайндер – это именно то оборудование, которое позволяет сфотографировать все ваши новообразования и с помощью искусственного интеллекта, если возникают какие-то вопросы, определить это новообразование, следует ли его контролировать или лучше его удалить. Если же новообразование вам не нравится эстетически, то в нашей клинике есть возможность убрать его любым методом, будь то лазерная процедура, будь то жидкий азот, будь то хирургический метод, в зависимости от того, какого вида это новообразование.
1: Ну, новообразование – это такая штука хитрая, что обращать на нее внимание все-таки нужно не только в конце лета и в начале осени, да? А сколько раз вы порекомендуете проверяться в этом направлении?
2: Дерматологи рекомендуют проверяться один раз в год.
1: Этого достаточно?
2: Если дерматолог говорит, что жду вас через год, этого достаточно. Если дерматолог говорит, что вот эту родинку хочу видеть через 3-4 полгода, как она растет, как она изменяется, ну, значит, вы приходите чаще.
1: Ирина, назовите какие-то приметы, вот на что стоит обратить внимание, чтобы понять, что, ну, какое-то не очень хорошее новообразование. Чем отличается?
2: Если у вас родинка с рождения, которая изменяется, то, наверное, здесь переживать особенно не стоит. А вот если у вас появилось новое новообразование, которое растет, изменяется, если у него границы неровные, если он растет и вверх, и в стороны, и в разные, и по диагонали, то в этом случае надо обязательно бежать, проверять это новообразование, чтобы не пропустить что-то злокачественное.
1: Цвет какой-то определенный тоже присутствовать может?
2: Очень трудно говорить про цвет. Конечно, хочется сказать, что меланома – это она более темная и черная, но есть, к сожалению, и беспигментная меланома, поэтому приходить надо в любом случае, будь то розовое новообразование, будь то коричневое, будь то просто белое пятнышко на лице, которое долго проверяется и не ставится диагноз. Да? То есть тут надо прийти, если вы видите, что оно долго, оно отличается, оно изменяется, это новообразование, лучше прийти проверить и спокойно сказать дальше.
1: Ирина, без направления врача к вам можно попасть? Без направления, допустим, семейной практики, да?
2: Да, да, просто прийти, просто записаться, прийти на консультацию. Дальше уже в зависимости от вопросов.
1: Ирина, время, отведенное для эфира сегодняшней нашей встречи, подходит к завершению. Может быть, вы хотите что-то добавить?
2: Да, хочу добавить, что ждем вас в клинике Балта на улице Эрнеста Бирзника, Лупиша, 10-1 в Риге. В самом центре Риги. И записаться можно или по телефону 28-770-660, или онлайн через eveslabs.com, клиника Балта. Спасибо вам большое за время.
1: А я, в свою очередь, напомню, что сегодня с нами снова на удаленной связи была клиника Балта, рижская клиника, в лице заведующей Ирина Карпова, кандидат медицинских наук, ревматолог, дерматолог и сертифицированный УЗИ-специалист. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
0: Длительная реклама.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25-338-662. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25-691-617. На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29-232-098. В районе нового строения были утеряны проездной и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессера. Контактный номер телефона 28-842-192. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсталю, 9А, Гайок.
2: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте urogin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
6: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
9: Yeah.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25 338 662. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25 691 617. На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29 232 098. В районе нового строения были утеряны проездной и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессера. Контактный номер телефона 28 842 192. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: плюс.
1: Вторая половина дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет солнечной и по-летнему теплой. Температура воздуха в среднем составит плюс 24 градуса. Направление ветра юго-восточное, переходящее в южное, скорость в порывах до 9 метров в секунду.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: laimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. С 9 по 11 сентября латунь 7 евро 50 центов за килограмм. В ЭТЛом улица Дундуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Вторая половина дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет солнечной и по-летнему теплой. Температура воздуха в среднем составит плюс 24 градуса. Направление ветра юго-восточное, переходящее в южное, скорость в порывах до 9 метров в секунду.
1: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: мечтаю.
1: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumeblos.lv.
2: А размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvia Smaizniek Lielmaize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maizniek.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы много этажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели план. Но так упрямо,

нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем даже.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох. Больше никого и

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а?

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: 106FM.
1: Daugavpilį pusnaktis.
2: Все мы изначально чайники.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко эта любовь, как будто клетка, как будто клетка.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел,

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Солнце плёнку засветит, мы два боевых в пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я всё жду тебя в лице.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?